Rényo kanabat na terangin dobzil amtun lechen dinanga nga chi taksu yinan sormin sanga chin namshi toshi kangge jog nuwa namshi honda tang sormin sanga chin gam nyarlam tang zonam ga chin tak lam gag nisil an demdil kor ga sandab tang lapar da namda chenchi ga asungwa tang tanda tang yang nyam jog go sar yang tonti ga namdan dinanga yang chu lipo de tang kor ga hisha tang yang shanar ᱱᱚᱛᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱛᱚᱱᱤᱱᱟ ᱫᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱡᱚᱥᱟ ᱥᱚᱥᱱᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟᱭᱟᱝ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱥᱚᱥᱩ ᱦᱤᱜᱩᱱᱩ ᱛᱚᱱᱚᱠ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱜᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱱᱚᱢᱩᱥᱟᱱ ᱡᱤᱨᱫᱩᱠᱟᱱ ᱱᱮᱢᱡᱤᱠ ᱠᱚᱨᱠᱟᱥᱟᱱ ᱡᱤᱨ ᱟᱢ ᱥᱚᱨᱢᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱠᱞ ᱠᱟᱢᱚᱝᱥ ᱜᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱢᱡᱤᱞ ᱫᱤᱱᱡᱤᱠ ᱟᱛᱟ ᱰᱤᱝᱜᱞ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱫᱟᱱ ᱩᱜᱱᱤ ᱥᱟᱯᱪᱤᱱ ᱯᱮᱱ ᱩᱜᱱ ᱫᱚ ᱰᱤᱝᱜᱞ ᱫᱟ ᱛᱟᱭ ᱛᱚᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱢᱤ ᱡᱚᱢᱫᱨ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱰᱤᱝᱜᱞ ᱫᱤᱭᱟᱨ ᱜᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟᱢ ᱧᱮᱴᱟᱝ ᱚᱜᱣᱟᱞᱤ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱩᱜᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜᱟ ᱱᱟᱝᱥᱤᱴᱮ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨ wana chika nga ta nyar nga se jibden se jita nang kurka che chung rig maandra wa tara nyan na soko nanda nye ugali jogol na batari dagi wali wa sona chika ni chapaar gormu nibjara karma khusum dan tenga sakil kamang zgini лангхур нгам нетэн цали гани суугын жогоно гондага нанцлын дарга ата чэрдэм гысэт ан сурмын шанга чин ан джимжил чечибг датавин диртэнга тартамара чапжагын онд мун нанцлок оти тапг ан дозун сонгинаян жачи калаватан жачи ламро сусуг а хигоног дондагдан лагбурдаг чу ата лангхур нгам нер цугна лангхур к умчиг дигних дара цатын дамбадг марту цали гали суна 안달라 하장 닌카 친노라

0: Куда? Дихтин чип джилжа хитрит. Демди джинский, да?
1: Демди джинский, я думаю. Я. Дихтин?
0: Дихтин чип джилжа.
1: Дихтин чип джил. Тендер, в джилейте, а?
0: А, дискин.
1: Я танк лейте, на?
0: Вот и.
1: Гарри. Чахи бджати. Чахи так бджил, сирга. Темжил чагнири, та темжил янлог чагни сэйджуога, та пачар тэнчир. Жигтэнэй на хсамри. Та сагу сартан савла хсамта сэйган, жигтэн хсамта сэйрга. Оли, хсамгэм жүргу.
0: Котэйэ.
1: Оли. Я да да чи кикуна пчир жгуна та ахига я. Уэк лор жигнаны тантун жаугандага, та домби самба тавчэнзг, хангзам тавчэнзг, чагзам тавчэнзг, ахига.

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ
1: Я цэдэнг гсанхын ханжи чанамбав дэ муйна чэци тифтэр цонгын жанрг нямчын кэн воркла лончын гэ чэмчон тан фёлэм лэцэн лахсан бэр гавсэш нга танди лэцэн донзэн ба тан цомдэг ба тамжин чэвэн дина танди чэмчон тан фёлэм лэцэн дэ цамба чонг гэ нигэв гара цамба дунгэ ина жохэ эшибра цамба ньёб жатэм хившэйн шүнин а цо дэрэн гэ цамба дунгэ гэ нааш гэж юэл
2: Jul hui chema chungsum la chum chil chatang ran pai ya. Jul hui li shib.
1: Renyan kanan ba dina terang ge chamba tungo jo hui shib ge chamba di nang a. Nga chi ngol gwar ge rang shung kal. Darlag zong jimhil zondil ngak tong kang ge chabde nyak tok ka gilig jil da tangi. Chau sagni nip shung nu ge kinchir ke chua jizg ke shung ni kabda yi jayin. Ya gilig chua demu yin na.
3: Oh, demu ngun zin ba.
1: Ari demu enti dana tugtungu da chichu sagni nip shungnu gu dagir kinchir gu jojindu ngu chimuzgi yini na jojindu chayi shungni na da jojindi tandi chichu ngaktung kung gu adab shawa gantagzgi rimni na sergiri la jojindam chonjina chichu sagni gu adab chachug denjagran dip shoga khirchin ganda yoni na di korni chu kabdazgi na
3: Rien tundimba tagu tangi chindi jimbar gu jirbun ngaktung kung na tondag mansin rup shungdu koju chiz gu jodundari zina da kinchir gu shok gu ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱡᱮᱫᱨᱮ ᱤᱱᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱮᱨᱚᱱᱫᱤᱱᱤ ᱫᱤᱠᱞᱚᱢ ᱡᱤᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝᱨ ᱪᱮᱱᱫᱤ ᱨᱚᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤᱱᱤ ᱫᱮᱢᱩ ᱠᱮᱱᱪᱤᱨ ᱠᱤ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱡᱩᱯᱷᱤᱭᱚᱱ ᱫᱮᱢᱩ ᱡᱚᱡᱤᱭᱟᱫ ᱛᱟᱜᱤᱱᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝᱤ ᱪᱚᱱᱛᱚᱢ ᱡᱩᱯᱷᱤᱭᱟᱫᱤ
1: ᱟᱨᱮ
3: ᱛᱟ ᱤᱱᱱᱟ ᱛᱟᱜᱤᱱᱫᱤ ᱤᱧᱮᱥᱟ ᱛᱟᱨᱞᱚᱜ ᱫᱚᱝ ᱡᱤᱱᱢᱩ ᱱᱟ ᱛᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱤᱱᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱠᱟᱨᱱᱤᱱ ᱪᱚᱱᱫᱤ ᱛᱩᱢ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱡᱤᱭᱚ ᱢᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱛᱚ ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱠᱟᱨᱱᱤᱱ ᱡᱟᱨᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱᱚᱱ ᱫᱤ ᱪᱟᱨᱚᱛᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱟᱠᱷᱤ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱞᱟᱠ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱫᱮᱛᱚᱱ ᱠᱩ ᱛᱚᱝᱠᱟᱱ ᱪᱚᱱ ᱪᱚᱱ ᱡᱤ ᱡᱚᱝ ᱚᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱠᱚᱱ ᱠᱚᱱ ᱥᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱟᱜᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱤᱥᱚᱱ ᱡᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠᱛᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱪᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱛᱩ ᱜᱤᱱᱮ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱛᱩ ᱜᱤᱱᱮ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱤᱪᱟ ᱨᱤᱢᱵᱤ ᱨᱤᱢᱵᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱫᱮ ᱢᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚᱱᱚ ᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚ ᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱣᱤᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱤᱪᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱤ ᱪᱮᱨᱚ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱝ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱟᱠ ᱛᱨᱮᱡᱩ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱫᱟᱨ ᱜᱚᱱ ᱪᱩ ᱢᱟᱥ ᱚᱨᱠᱟ ᱧᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱡᱟ ᱟᱨᱡᱤ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱟᱯᱴᱟ ᱟᱨᱡᱤ ᱵᱮᱭᱟᱫᱟ ᱛᱟ ᱠᱩ ᱧᱟ ᱦᱚᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟ ᱡᱟᱯᱛᱟᱱ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱯᱴᱟ ᱡᱟᱵᱟᱭ ᱢᱚᱭᱚ ᱠᱷᱟᱠᱚ ᱢᱟᱛᱟᱥ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱛᱟ ᱢᱤ ᱥᱮᱭᱟᱨᱟ ᱥᱩᱢᱤ ᱛᱟᱫᱤ ᱟᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱭᱚ ᱥᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱫᱟᱥ ᱢᱚᱱ ᱪᱮᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱨ ᱜᱤ ᱣᱚ ᱥᱮᱛᱟᱨ ᱜᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱡᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱠ ᱠᱟᱯᱴᱤ ᱡᱟ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱵᱮᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱯᱴᱤ ᱱᱟᱢ ᱥᱟᱨᱟ ᱢᱟᱛᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱨᱚ ᱤᱱ ᱪᱮᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱟᱱ ᱜᱤ ᱪᱤᱢᱱᱤ ᱪᱟᱜᱟ ᱣᱚᱨᱥᱩᱱᱚ ᱛᱟᱢᱩᱡᱤᱨ ᱛᱟᱜᱟ ᱥᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱮᱫᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱥᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟᱱᱥᱚᱜ ᱱᱟ ᱵᱟᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱤᱱᱟ ᱡᱮᱢᱯᱨᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱮᱪᱤ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱞᱚᱜᱢᱩᱜᱴᱨᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱪᱮᱪᱤ ᱨᱚᱝᱨᱚᱝ ᱜᱤ ᱪᱤᱢᱮ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱥᱚ

0: Shana, Tachana, Mampensichi Zitana, the Yachiwa Angan Gayan Dandazri, Tang Sapa Taiga Sudandazri, the Republican Hong Tuazri, Yamsuli Tang Sapazri, Nishaku Tums Chesuni, Nashan Dunya's Chanson Demuza, Nashan Dunya's Chanson on the Muzirita, Tayanara, Tatarang, Yara Mumbashuri, Tarashi Kushuri, Yena. Yena, Rantaro, Yroshi Gunnery, Rankarepa, Roto Gunnery, Tatina, Sena, Mampesitona, Geratonba, Kiton Temba, Mons Yoko, Tahuez Gisrana, Wetter Singer Tao, Sarsitonium Tao, Nyali Machi Tao, Shirunyasu Tao, La Sora, Tatina Kayan Monosgra, Sena Juan Cortonas, Damutuna, Mons Yoko, Yokra, Tamarashana, do you on the matter? Sinuka Ganara, you on the matter? Yashitra. Тошго мималос гонри нитхияб я секондорцара синьхуагэ карасу халалу нишан я тамна дуро такни квачгач гинишана тадинангра готшиджир тазга чойна нямепура лачепу гёзина гёса юнамени дизинандксара намени дамуга няньячу ванихта дочангундея гораз тахги хасижин тасги годжин татхги хасинур менура япкинур менун дозо чойнгинаян та хаме хаг камара маме маг хамай дали та нянн мардын чингёра чэнн мардын кэнгёз дали та хами во тэньюнюра шами шар гүнгэ гүнун до тамчи гүн дозо чойнгинаян та мэн пэсичгэ гэмчину та тиан чини хаме ла лаки го отао ратой бузга апазина рэмби пигури хамини маме ла чэнн нямо отао чучун бузга амазина чутарки гури мамини дамуга хаме маме китату зэма занзи гүнмени копшип занзи гэмнемени гэллэкъани сисукъани дамуга татмаз кшуаян хамазин тасэм клини отхижин танёрчуни кала хосонени кало нямлухтай дали марсунаттуини махисэнд бидали хаме хаг камара маме маг камай дали таньэно мардын цэнгёра чэнгэ мардын кэнгёзи дали та хаме хаг камара маме маг камай дали та мапсичиго гэмчину дозо чунгинаян мапсичиго гэмчину та тихэчини мапсичи секунунда пэнэс гүндэта рангэ чиксэн гого зэрэг тах бичгтэм гогондойко та тамай датны сакхлуго гапчуглугра чиндэвшинига ламлуго козоэнгина нямли нэмэчина мышксекатао сизгунясуна мышксекунунда чангудазу мылонунна гукоркуну тасасмнана лачконда чангудази арасмцона зуинда гого шэнкртан тэгэ гогондойко чикванго нэ гогондойко гизэрчэлэнгэртэн гогондойко дишуга нянтгэлэ хуахуи нэнтгэлэ хуангуи дали дашэптэ яна мапсичи секунда пэнэзгэндэта арангэни чиксэн гого жэргэтэх бижгэтэм гогондойко тади хэчини як косатм секунда раян мэтэмэрэн уэ мапсичи зэгриндэко гэмцэн чэзгазитэна як косатмдэ арангсунгэ готтаури яна дэсэмбу няни нэнэзгра гэртэсэн канитанэзгэ гэмди гялунгэ тэнэзгра крэсуэ картхтэкэни нэгэсуньэ чэндагтэни дэмого Zambu on your chuan yi jie saman yoni, yi chinga yin mela yin nang zai saman yoni, yak ko satum sekun on ding aroni, tor yao ni zonte, ma chung warta, yue tika yue tsin dan yuin on dayan, ta ma pesi chiga gen tino, ta ka chung terang, trump sen no zimena, ka lo me la chan yon yura, na lo me la chong yon yuina, ta to mi sara nam tali, za nyum chara shi tali, ta na ki yon menu, shra li ki menu, nyik si ta di menu, sa sa sui lang menu, di di eni zi menu, ta tam chikun. Дозо чунаян та як кусатм го квартину тата мапсичи го генцн метмэр ваз го тата хат гого го хат гэр го го дока тата нгяч чис кстара тош го мималуй нитгяп чэ секунду чиньо го ги гэрб танда изну таня на бисганян гера хангэрын на кохн зёна мап чикэн кэсэ ма чгзун мам борошт на чг дизну данги си чэ на арту вэ нэри си чэ на джон кэр хон нэри данги ся кэтга цамжгны тэнгэ жи молын на изну зигтэр Tengah kerja tengah tengah siaran tu, sesem tuan tu yang wi jahhi benten, ni ni ni si nian tengah jahhi deh lah.
1: Ya, deh ya, tadi orang terus bi, kerja nama tu, show sosok ni tu bi, tapi pun nama, sejung menurut semua siapa, tapi pasti demo nama tengah lah kerja nama tengah jahhi, sungguh si nama kami deh show. Ngai na xia de lu zhi lu ran sen bi sen zhen de zhi lu zhuo ga zong zhe men ni la zhe dan chi ka chu la pa mi zhen la sen ya li ya dan zan neng ni ma zhen ji ji pa ma shi ku nu zhen lan de

0: kontwa jamtoli tonsa pazuno nga dana zga loje kafir chesoni nga sheno nyendo chonson zara tangi ma nyoa la nyoa dama la tska chigni zi she chikta ya re ya ta chenin ama de go da ga shigji kwa kri zachin ta go jig jig zachung lo ko se se ni de na ko she ma go zu kha chen ba la ni jong na ma le li ka na che go ni wi chen jig lo ko shi ni namo ga na ko zi she ma go zu kha chen ba la ni jong na ma le li ga ro mo ge chi ga de chen ge chi kha ja ma go nyo ni kha ja ma ja ge ton re 金川能阿若根坡光阿婆婆，我是昨日将山那七七呢，这个些那个西的哩，跟我们个汉的哩，我个正西的哩，搞切的啥哩，我阿得到了你，那么个家可马子个，爸妈个家可远的哩，对那，就从马个，能阿若到我七个西那，我是昨日那差个门解决，怕米钱干么吃个，看来这个做个奴，看见我这米个奴的哒，你去那么个那个木那阿家啥么也能，但你有些才送啊，挂正切。
1: 야, 다르지 셈보진 더 셀렁해요 니 더지 거 셴든 바나바 터득 니 마진 더 셀렁해요 니 데스크 바나바 공거 카르초진 더 탈르메요 니 데모 안나바 체나바 경금성아 나너 세소 맨중 시무 시바 담가 하사니 탈롱쇼비 도마 총총 다르초 드마이네 나초나 녀슴 공니 쪼마뇽니 츠슴 카니 시마뇽니 지든 카마르테 모티 마뇽니 샤와크 나브셰 바땅 마뇽노 즈거 다테랑 갑샹 근디 토니 땅회르그 니진진 거거 카타즈 키지나 너카무 라카라 그무 체카니 마츠 스마 피셰주 아미셰리 체덕 빙고 준 준비 그나레 따라 다르거긴 담비 과 마치가 토트 모위 응어 마르 좋아용나 땅안 조 차킹로 안나 냐다 좀 건슴 쏘고네레 셰 작제로 안나 흑킨다 좀 츠슴 시고네레 땅이 잉엔스거 척츠거 카즈그라 나심이 히츠거 땅즈그셰나 토머 사터니 크타나나크 토펀저테니 끈슬므가 동워셔테니 산나군도 마자이 쩐카루 토라즈응요나 니터카루즈가서아라 그냥 무즈건 보이빠즈기시마트바 체나바 아니워가 동아라 척지가 파룽자가 때랑대헤무 슴사비스트나르가율 크토피스트나지오누데 정무연치가르이문 니터연치가르카차문즈노더이네 디헨치니
2: ཁང་ནོར་ཁ་ལོ་ཉན་ཅན་རྭ་ཁ་ཏེ་ཁོ་ཟོང་མ་མང་སར་ཅོང་ཉེ་གི་ལུང་ངོ་ཐུར་རྭ་ཏ་ཅང་ངུ་ནི་གང་ཀ་རུ་ཟག་ཤེ་ཡི་གཏ་ཁ་ལ་ཡོ་ནོར་རྭ་མ་ཧོན་མུ་དེ་ཐག་ཡི་དོ་ཁ་ལ་ཡོ་ནོར་ཁ་མ་དེ་ཤ་ནི་གོ་ན་ཉེ་ཅེ་མང་ནི་ནོ་ནི་ཏི་ན་རིག་ཅེ་མང་ན་ཟག་པེ་ནོ་དེ་ཁ་ཏེ་རང་ཁོ་ཐུ་ཁོ་ཟག་རྭ་ཏི་
1: sana yo ti hamkir po tang ma ru ser tong ji sana yo ti ngor tong nyang gor na yo ti tong mo sa la tri yo ti awa a khan zom bi ta ga de po den kem ni zung ser nen ji ten ga chang lu ra nang ji sen jing ga zhe lu ser ge yin ji lu tam sim ko ri zhe lu mo chi sang mi lor ji dan bi chi zhen jong kong su gong tong gong xi go na ra chi de ni tong nin ter ma xi na zi ra tam xie li shi pa ngo ma ti ngi zi me nu ge tan huan da mo de da bi zhe jin zin xi na nga chu jin zin ba ra ka ra yong alang ge sa ra ki zi sa ji ra ta chang e gong zi ge nuan ji yo nu ni ya shi jian la dong xie zi ra zi zi jian la suan de zi yin yin wa zhen qie
2: yan de ji bi ge ge na ba dong chong ma chong ma chong ma kan zong nga na tong din zhan xi pa a ta ge nie bi wa zai ku zong ma ri ge tong zhang ni wi ho ma zha xi zhe ma yin ya la so sa zai zhong man zhong xi ge mo wo shi ba dam ge pa sa shi ge re ma tang a da sa zai ge se mo gong a nian sa da ni ge na nyo sa ba zhen da gong ba zhen rong ri ga ka cha ni nyang ye ni nyo mo ri ge ge na ho lo e ku ri mo lo go yang ku ri da li ka chi ko lo yi ko lo e ku ri ji shi ge ma yi ge ma rang chi ge da li tarang ge chi tang ge zhong ge tang ye ge ye su gong qin di shu ga san ba ka ro dong yi yi sim zhang mong da yi da dang yi wo shi jing ge tang hui la xia ban ge ge ye shen de nian ba la su dong ni a gong pi ge che de wo qia er ge ni ge zai jie me ri da jiao ye gong gong peng gong tui da li qia mo zi ga jie shi ge zhi ge yu ga mo zi ga wo shi ge zhi ge da ni dang yi la ma me rong tor min zi zi ge la jia me rong tong bie la la yi da li 삼다 후진이 척증노 나대 온전히 바성노 다게로 알견 자튼 개처럼 죽걸로 왔을 건도 모즈 다이나 녀란디 토니 로아 총로 자튼 존노즈 까차 녀런 걸 나 청노즈 치간 톡톡나 녀데노즈 얼가움 톡톡나 쉰데노즈 클라카니 다신다 말게 거뜸샤나 넌주 총고 땡히니 성종가 일란다 평나 오른 거 티아 쓰기노 시클라카니 첨보즈 심마시그라 요 랑엔가 올라텔리 랑집고 카스니 나오미 키츠코탄즈그라 아이코 키츠코 카즈크나 다스이나 자티스르코 노몬츠킨다니가 마스탄 카즈기나라 나서케 호모 간더젠스 토르르탄존 카즈기나라 축도 앞에 잉그즈린데코 탁브르 게르게라 호마고와라 도요나 팀축즈기노 메나 탑축즈기노 다호마츠촌이 소나라 게르게서코노도 고토콘바이노 제토코다스에노 나소메토글레리고노 과코 초초이고노 간단비 송아켈거라 오화이츠가 견데진이다리 과야라 송아럭세규 샤카친난 것된 친즈그라 저렌치노 바사 친즈린데고 야 따따마나 게르게라 호마가 와라 탄제메라 게르겐거 카마니나 지금 알세 네이데 송나 다 게르겐시가 최나라 호마데 니가난 거 최나라 소난 거 샘베글고니 샤카카럭슴제라 농식식장비도 그거 유년가 최논더리 디셔나 다 게르게도 최니 송나라 호마서던 세나라 아파 팝슈그메라 아마 맙슈그메라 야 다 포치글로 과이즈그라 모치글로 과이즈그마이데땅이 너나 게르게라 호마니가 특어깐나 거시안제와 접진나 단다튼 여비고니 게르게라 호마가 와라 탄저 유과즈 측근도 니갑시 측거사인 동시로 미말로인 측갑여시 건도사인 전유과가 그랍스인즈노텐 야 당한영아 비츠가니야 수즈그라 컨거로나나 컬컨조나 맙지건 크세마츠조 만버로스트는 아츠디 야 따따무즈마니 ka chamang na cha yo ki parang na cha yo dang ye ka tsa cha mi ten go zo mo le ng ne ye ju ta cha ma cha hi de lo
3: te ge zong ban jong si mo ra cha pa tam ga ha sa se kun da ngo ma nyang tu ng nyin song do da rin do go go u chu ka khwe zga ra ni ya rab je ra mar me ta zo chong kr je la tu la me se ra ra terang ge sha yin do chu ti yong na ta ka che ma ru cha zg mo go go ngo ma ngo so to chi da go go go terang ge sha yin de chi rel go te ke алангын жег кавшуктара тигни фотаг дигилм нигилаканы аргел варкын зарцы мэргэн тандил корги сунгчив паса файла хинзэн дэн тэтэн рида тэнги ол гэнчинг сожин эргэнэнд нямба фасура маним компкэн итэнэн там гэнмэн зэгэн чавтнида протин чэсинэн тэтэн чавчигт та тэрэн дэни жилэн шонгатарна тэрэн гэн чавтэн ба чүнчүн ангартга нава данд тэкунун дэдун сожина шипа гапортгмаг тахкав тунулака шайинда тумар тетик кырги посанды елиндени тутунурчинин сегог терунун сонжина картыгын дилака вали тахтуй гог дозун сонжина кичкинин ацу аргаева манини ол кэнчинг аргини жиндин фагпырт тетик сачан дим тонуг начун сипартык тах тамхын дандырнды пенуг гемтинд тунгунура яна шипар гапортыгмаг тамсин дандырн дичин сагнин дотын дортавыг аргини жиндин лакаян Нева камолг тонгоо ну хитавга дозун сонжинах сигерга яватан чуя ягна дарцуг чомба мэнцэг тахта талым кыр сосо наян насу тахтун дала гызгыжин би чуко намгын дотон дотавг начун хипа камолзг нямртобтын ягна чуан даян чесэн эчу ревачиг ре чуко намба самдыни тернг тан тахтын гы горымди тонди пчи шачупа аган орго цехолг сяндымзга тун тузгынан жире гаснаро
4: Ya tangsika chasg sheko da ndu shach bila kaning ma cheng ta yang an zir ta chada yang an gitab zina ta shai me tog na da tag tag ga ngi na ta ga pu dong chok kam bu na tag ngi na shab ju li na da ngo ma cheng ngi na mum zan zir ta ter chong mo she lin ju ji na ta da ni ji na ter ang shai sim bi tham ba gu sha ta ra na me tog khar chi na tag tag ga ngi na dong ge kam bu zir di to na dum bu ge ngi na der ka ngi na ta shab ju li chi ter zina ta yang ar chi dir se ku ta ga ta zir Kamani injina ta ta tken injidan da mundo chong chong shil ma myon ta mudra ma tra ngoma chang sha chu yang ani ta mudre si chi yernu ara kan se injina ta te ngoi namni de chi khot si tong na nyang go sam ji thamba go sha ni ti tong nan de sha chu la ka ni ka ra ga ka ma ra ga se ju te to to ta wa ni injina e ara ma kur ta ngo rang go ta si ka la ka ni chi re se injina te ngo de kar te la ka ni ni sam ji thamba un de ta korm na ra go korm sam mo Kormuk sambutu kumreta zina ta kunafsha kunu ortak rinawasa kunu kain zina. Chelo nishtung Кёвчикэ лорчинэри. Да нягэр царкэ локайни да картыкла кавтам. Кана хэвлэн нужна лор гэмнин гөрмек. Жарсык шэнэ ловжет. Камуды кэнина терэм хтам жакун кагыш куркана. Да корм тумури какату кайнина. Та шайры кэнэ нанянда качам учуну. Чэтам бачим чиксикчин. Вжачин ргэчин. Дамугы тамуг шэку кэтрина та те чик вакогдучи янтарни. Кагдынни. Да жангундар ган чикэ инжина мезгинжина чимлэрдина та. Тама тапсыги даун. Да тама тапсыги даун. Давышуни. Вилу дай. Да ти даун ускурину мни. Да картык да кавди хтам шакун ускурину дина. Сонини нума. Ти тонан дойинжина курхчигли. Ти тони инжина ти янчини. До чигини чисим чонга чирик жангинжина. Воркипадго. Да жангундим сонжина канредина. Ган чизгам сонжина канредина. Та чорын гынжина, та лумо сонгодыгло на мандубури. Хама инжина, чэмбачыдыгра, шчен тургудын ян сонна мандубури бамбасгина. Дамму тэгдэг инжина, та тэрм инжина, дамму картыг чэпудгла кавадыдали, дамшакунды, ян царни, та ngомашан гынжина, та шчэгжи унни дамутри. Тинжон инжина, та ти чэвар кари, та ломбран яани унгы, шкур канав шакук, кана инжина дамбудгу, та мангадыгра мек, ка чангу кагып шакуну ка, Та ngoni ngomi ngomafsha na tamgu yosha galaka, tisi galaka. Tin runi jinak tamgu ngonjik tronu galaka ni. Ta kirkire miyanduk godumik. Ngoma changi jinak narka tamshi parka. Hachirin jinak tangarta jinak ngosahtar chilin jirin durchik. Rangnungar nasi namudukchi. Namudu ino na kanredi nak tamshi pa samchi tamba undi noni. Ta namura gusichi ta kurdara shachimes. Ta ngoma changi jinak tamshi anu yakasichi. Тима сынынгина конба конула кани конба кону йыгну тин дунынгинам жигиним таран диктин йыгну дила каннынгина мома чангыта ям чанчис рынгыгина сэмги тепчик дому дрес дому динула канда канредна рынгыр текух сакын дозурам сону жожина канретэбзина сержур манжон шиму шапах тамгы пасагы мёнтуго кара тарта куржигдина куржигдина нарджигсени там сипчесина ngöpшесени дому мне мангадгунула кани Yichib lo tawara yukasich. Ta yichib lo tawara. Ta kore zina ndo haranagadum sonu yu jina kanrse jina. Ta lo dhanchi chasgiri chara. Damu shayi chongchong khtamcha kona. Kongi koma nungi damu dhiri. Da yi shayi na kanrse zina nda ngambi rangtuzgira. Rumi urtuzga kwa lena tang. Lena tang sachar zemba dhan damu meka zina manda. Ranagadum sonu yu jina ta. Semtang nir gani. Chuar sheni. Shig semde ni. Damu dhiri esajiri. Домуды инунда кына тхы ондыр этбина. Начени дөлисе куксакында нагина та. Кытамши па тхшин. Лама хунбу. А тинжони инжина тагду. Ардемо чомо. Дому инжина тхшин ба йону. Тинжони инжина та кынэ нарсе куксакында нинжина. Кытамгу намдыр кэ бүдэн буни нонде инжина. Артык онун дара йону тара. Тамшин рамдыра шигнугу. Тамшин тэнсу кумня рнавчи тамбанди инжина. Хмажи шивда тэнжина та. Тамхендер джинзинину тамхендер джинзинин тинжони джината конедина рынгы сачанин джината келина чукку миргрина чукку ни сэдэнсэдина тамхендила ка тонгэрин фамгиркын росунтанну аркэсэхрада тканил мангамнюну дертин джатан джината тамхендер дугуни рымгыжык сарваду жыгыжыкун дила ка нада конедина санзунат гытай жыгун дэтан джината джиура мотхун джината донгону джината ханыгы птина аргыни Нянна куни, домудгину дотокундари. Тейдона тегунгов тамгы капшингла кани. Татыгин жина, омушан жина, дому. Йонума жомушан жина. Начикев тамгла кани жина. Такзун жина, чошитра, домури. Таташина канам нюхсамгын жина, та коригусандыкла кани, кунгла кани, мұксуғынан азидал шакуну. Анамына кайдали чошитих жина. Та шалар апшатта. Қызысыгар аңта. Чопа артырнин шанула канири, йык. Қызысыгынула канири, йык. Тмакиков шасука мудчамни такорезина сиргв денжикса кананда коригсон тыкса кананда коригсон чипса кананда тянчининжината томарар гергин варкын жясежинанда тинони лобрагыр жирчи хчиптисе кананда тинонинжината тавжигнав шакунугу каман пинг сичисе кананда дамула канжина тамхи сейнара шачуш каныдри шканыдри терунга дырканжината тамны чынык жер бирекингни та нилик теке суцугу екингни Домугын жината, чайы чонсонды му мұңа дуынынды, не ұтық ғаның қатын шешіні ензі нөміні, данын онайын жына, кейчіғызы кірдарам әзі нөтті дұқтын.
3: Rin zasam tewi nirjik tamo namba tang dalam tatung kong soso na ngasu tatung lak sanzik nang zimbi tukpa namba. Ti tarta chechik xerhni wami okaran yo zimba ndaye na sapa gapo

0: тэгми вочих тамхэ дансин дандэр кэв дэнбаг на чун чундун ломи тамсин тавтун гэ ялэн гэн а ти тарта дун сонжина тэрэн гэн тавтун ба тэмчэ лэг та гони жоша дам насу хатгни тавтун та шуни на чун там сипандэр гэ рэрэжин гартэг тан асэ жуи а ян чун жам цу вама сэнжэб гармо чидун пхму цэфтэн бадафла гынды танзын пэнцу аргендэн дунжэб тамдын сэв каута хи помдын жавага та хи дома рдо кармо топчага та хи дома гынтын жа гынгун цэрэн ехир жамцу тоным сэв хаму чидун тамдын цу
1: порчи дорчи соным дямцэн гынкэр дойма помчу та хи жигмэл дава тэнжэв дорчи жуква цэрэн зунку цэрэн дорчи дямцэн пхква цэрэн кабзэн дойма Tan Chu Duma, Dahi Duma, Ya to put on the Gartus of Pedro, Juni, send them Gergen Gayan Gartus of Pedro.
0: Aritana, Terang, Chu, Shetoga, and Baga, Nachung, Shipaga, and Taftunga, and Ba, Titata, Yungs, and Jizuta, Parn Derjika, Sanji Yunga, Kali Runtung, Gi, Jessum, Tanjin Jabi, Dahi, Mondanisha.
1: Skazia, Detang Yongshan, Gin to the Shayan Korea, Dahi Ho.
0: Sapi, Sharchi Rangmo. Namin gapa me pi trahi ko
1: chepi tamqui yani yerdan palwi trahi ko
0: trahi dela pensum super ko sangin ngatu go tisul jegertang ngatu yeng chirin jalyung
2: yam za sang cv rather chin dam che tokol han di tena kuni nga chi shapa ga bu thumi o che tan hui dan sin dan der kap dam bi kha ga wan di nyam go ro nyong zin de tena su ne nam ba so go se ko lo wa pa ma tan zin lang bi gung ngom bo na chil ta chil re se ni ma la nyam o sik la san ro se

0: Aduma, Rimanjuya, who tickets get the jitter?
1: Serum Tamosi, Omoduna Maru in Numerka, Olumer Tesukunenda in the re.
2: Olumer Charti, Anisa Dum. Olumer Charti in Dumersum.
0: Ya, Tadu Titusonere. Aduma, Rimayun Juri.
1: Serum Tamosi, Dana, Nirdu Lamp Menoga, Sunas Hunamari. Nirdu Lamp. Денжик жирса инэри.
2: Жимжила дилим хсэсуншил. Денжик хийша симсэзум.
3: Ачум тахуй апи хчинур ин.
4: Хыгъша па пэви дэнча ин.
5: Дэ ядэ вони гаджа ин.
6: Чумпо чончонто

아리 형님이 조금 청청초 때는 그 나총시비가 슬림 친근 지기티 참바 리비 스카르 콩그나시노 갑실 때는 지나영 포자 짐그 리비 스카르 콩그 클럼니 잠는 그 지신 담바지 치중 어트레 교일 아리 디도나 림츠 몬마그 토니잉 지신즈 어트레즈가 조금 청청 청마게 인지나 지신의 소 열란진주 능기스 크주가 잠치 데니 콩주 총시비디스 아랑아랑가 갑수군데 치긴 바빠시즈 Dengina putar jemga ripi kar kungga kalmni zamlang gi chin tam ban ngo chul si giwi amigil so yang tei ti ta na chi chin da changma gi jina yang chung ti ni rang rang gi na ka khajil da tingi da phama dang ger gi ga ram du gong rong gi thon ni da zun zamlang gi jina chi chin ga lug zga ti ta na chok chong chong changma chong jina yang chung ti ni rang ga cha nang da chi sang e ju rang ga ga su de jin sang ju den jina yang phama dang ger gi tham chi ge ka ju ᱟᱛᱟ ᱠᱚᱨᱤᱜᱥᱜᱟ ᱠᱟᱝᱞᱟᱜ ᱡᱤᱠᱴᱤᱝ ᱠᱚᱜᱟ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱚᱥᱴᱨᱤᱥ ᱡᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱱᱤᱨ ᱜᱮ ᱯᱤᱠᱥᱟᱢᱫᱤ ᱞᱚᱠᱷᱩᱱ ᱪᱮᱢᱩ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱥᱤᱜᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱪᱤᱥᱤᱱᱫᱟᱭᱤᱱ ᱟᱨᱮ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱚᱝᱪᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱱᱮᱣᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱟᱛᱟ ᱱᱟᱵᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱱᱤᱨ ᱜᱮ ᱯᱤᱠᱥᱟᱢᱫᱤ ᱞᱚᱠᱷᱩᱱ ᱪᱮᱢᱩ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱤᱱᱩ ᱱᱟᱝ ᱜᱮᱥ ᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱝ ᱥᱤᱛᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥ ᱪᱤᱢ ᱵᱟᱯᱟ ᱥᱤᱡ ᱫᱤᱥᱚᱜᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱠ ᱛᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱟᱨᱮᱣᱟᱭᱤᱱ ᱟᱨᱮ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱚᱝᱪᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱪᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱭᱚᱴᱟ ᱩᱴᱟᱨ ᱡᱤᱢᱜᱟ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱪᱟᱱᱤ ᱨᱤᱜ ᱯᱤᱠ ᱥᱟᱢᱫᱤ ᱞᱚᱠᱷᱩᱱ ᱪᱮᱢᱩ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱚᱜᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱛᱤ ᱜᱮ ᱥᱛᱟᱢ ᱡᱤᱢᱚᱜᱩ ᱪᱷᱤᱪᱚᱝ ᱚᱥᱴᱨᱮᱥᱮ ᱟᱨᱮ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱚᱜᱟ ᱪᱤᱪᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱷᱤᱞᱩ ᱦᱩᱱᱪᱤ ᱡᱤᱵᱡᱟ ᱱᱤᱵᱫᱤᱱᱤ ᱪᱷᱤᱞᱩ ᱦᱩᱱᱪᱤ ᱥᱢᱡᱟ ᱥᱤᱵᱫᱤᱱ ᱣᱟᱨᱜᱟ ᱪᱤᱪᱤᱱ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱡᱜᱨᱟ ᱠᱷᱩᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟᱵᱤ ᱜᱟᱨᱟᱥᱟ ᱜᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱨᱤᱜ ᱯᱟᱣᱟ ᱪᱷᱤᱪᱤᱱ ᱡᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱞ ᱠᱷᱩᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱞᱤ ᱥᱷᱤᱛᱚ ᱫᱮ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱚᱜᱟ ᱫᱤ ᱪᱤᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱭᱟᱝᱨᱮ ᱟᱨᱮ ᱪᱟᱱᱤ ᱨᱤᱜ ᱯᱤᱭᱟ ᱡᱩᱝ ᱪᱮᱢᱩ ᱠᱚᱱᱡᱟᱝᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱯᱷᱟᱜᱥᱢ ᱪᱮ ᱡᱟᱝᱠᱷᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩᱜᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱪᱷᱤᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩᱭᱟᱝ ᱠᱚᱱᱡᱟᱝ ᱪᱮ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱠᱚᱱᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱯᱷᱚᱴᱟᱨ ᱡᱤᱢ ᱜᱮᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱞᱤ ᱥᱚᱠᱷᱤᱱ ᱪᱮᱢᱩ ᱯᱞᱟᱛᱷᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱡᱜᱟ ᱯᱷᱟᱜᱥᱢ ᱪᱮ ᱡᱟᱝᱠᱷᱢ ᱥᱮ ᱱᱩᱛ ᱢᱩᱡ ᱭᱚᱱᱚᱭᱟᱝ ᱦᱤᱥᱚᱝ ᱡᱜᱟ ᱟᱨᱮ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱜᱤᱥᱞᱟ ᱡᱩᱝᱞᱤᱠ ᱥᱟᱢᱞᱚᱨᱟ ᱡᱤᱥᱩᱞ ᱦᱟᱥᱛᱟ ᱪᱷᱤᱠᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱩᱨᱚᱵ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱨᱤᱥᱛᱞ ᱠᱟᱢᱟ ᱠᱷᱟᱱᱦᱤᱥᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱩᱡ ᱛᱤᱵᱤᱭᱚᱠᱟ ᱱᱟᱵᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱞᱤ ᱜᱟᱡᱩᱝᱞᱤᱜ ᱢᱟᱱᱡᱟᱣᱟ ᱥᱚᱥᱤᱱ ᱡᱩᱝᱠᱷᱚᱱ ᱥᱤᱠᱨᱚ ᱱᱩᱠᱪᱮᱝ ᱠᱷᱚᱣᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱵᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱞᱤ ᱠᱟᱢᱵᱩ ᱥᱤᱨᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱪᱷᱟᱱᱤᱱ ᱛᱟᱨᱚᱠ ᱟᱨᱮ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱩᱱᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝᱛᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱡᱟᱞᱢ ᱠᱟᱱᱨᱟᱥ ᱜᱮ ᱡᱤᱞᱤᱧᱚᱜᱥ ᱛᱮᱦᱪᱤᱱᱮᱱ ᱡᱩᱭᱮᱞ ᱟᱨᱮ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱛᱤᱝ ᱡᱚᱨᱫᱤᱝ ᱪᱷᱤᱢᱪᱤᱥᱤᱱᱤ ᱪᱤᱥ ᱪᱷᱩᱝᱛᱤ ᱱᱤ ᱞᱤᱠᱷᱛᱩ ᱵᱤᱡᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱞ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱛᱷᱚᱭᱡᱤᱝ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱜᱥᱤᱝ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡᱤᱱ ᱪᱮᱝᱜ ᱟᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱧᱮᱝᱟ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱥᱤ ᱛᱟᱠᱛᱟᱝᱥᱤ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱥᱟᱜᱟᱥᱠᱮᱠ ᱱᱟᱝᱛᱚᱱᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱦᱚᱡᱩᱝ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱢᱩᱡᱤᱨ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱧᱮ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱧᱮᱝᱟ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱚᱱ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱧᱮᱝᱥ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱱᱫᱟ ᱟᱝᱤᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱠᱥᱚᱱ ᱤᱛᱮᱱ ᱨᱟᱡᱤᱨ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱵᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱨᱤᱜ ᱯᱤᱠᱥᱟᱢᱞᱩ ᱥᱚᱠᱷᱤᱱ ᱪᱮᱢᱩ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱤᱥᱚᱝᱟ ᱟᱨᱮ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱨᱤᱜ ᱯᱤᱠᱥᱟᱢᱞᱩ ᱥᱚᱠᱷᱤᱱ ᱪᱮᱢᱩ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱥᱟ ᱪᱤ ᱤᱴᱟ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱪᱟᱢᱪᱷᱩᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱟᱢᱪᱷᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱮᱥᱟ ᱠᱩᱝᱠᱟᱝᱱᱤ ᱪᱤᱱᱤᱱᱟ ᱠᱩᱝᱜᱟᱱᱤᱝᱟ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱪᱷᱤ ᱛᱟᱜᱱᱤᱱᱟ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝᱱᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱩᱡᱤᱱᱤᱱᱟ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱝᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱦᱤᱥᱩᱝᱟ ᱟᱨᱮ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱟᱨ ᱜᱩᱝᱞᱩ ᱧᱮᱠᱷᱮ ᱥᱚᱱᱛᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤᱱᱤᱱᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱟ ᱴᱚᱠᱚᱭ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱨᱤᱜ ᱯᱟᱣᱟ ᱥᱩᱠᱨᱟ ᱛᱷᱟᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱟᱡᱤᱜᱱᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱥᱮᱠ ᱥᱮᱞ ᱠᱚᱨᱡ ᱜᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱠᱚᱴᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱜᱟ ᱜᱤᱱ ᱡᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱫᱮᱥᱤ ᱛᱟᱥ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱠ ᱞᱟᱣᱨᱱᱤ ᱠᱷᱤᱣᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝᱴᱤᱜ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱠᱷᱤᱣ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱢᱚᱝᱩᱱ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱥᱤᱱᱩ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱤᱡᱟᱨᱟ ᱛᱷᱩᱝᱡᱟ ᱪᱮᱪᱷᱨ ᱪᱮᱞᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱠ ᱥᱟᱢᱞᱤ ᱢᱟᱞᱠ ᱜᱚᱭᱤᱝ ᱛᱟᱱᱤᱵᱞᱤ ᱪᱷᱤᱛᱟᱥ ᱟᱨᱮ ᱠᱷᱩᱝ ᱡᱤᱱᱟᱨ ᱜᱚᱝᱞᱩ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱡᱩᱵᱪᱤᱨ ᱥᱩᱝᱜᱚᱪᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱱᱤᱠᱚᱨᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱤ ᱭᱟᱛᱤᱱᱟ ᱞᱚᱜᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱩᱝᱡᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱜᱟᱱ ᱡᱟᱪᱤ ᱡᱤᱛᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩᱜᱚ ᱦᱚᱵᱞᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱤᱛᱟᱥ ᱟᱱᱫᱟᱛᱟ ᱱᱟᱵᱤᱠ ᱛᱷᱚᱨᱢ ᱛᱷᱚᱵᱞᱟᱝ ᱱᱟᱦᱤ ᱛᱮ ᱤᱝᱜᱚᱜ ᱟᱯᱞᱟᱛᱷᱩᱜ ᱦᱚᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱨᱤᱜᱵᱟᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱴ ᱪᱩᱞᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱦᱟᱨᱛᱤᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱢᱥᱞᱟ ᱨᱤᱜᱵᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱝᱤ ᱨᱤᱜᱵᱟ ᱥᱚ ᱟᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱪᱟᱨᱜ ᱦᱤᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱴᱷᱤᱠᱭᱚᱜ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱮᱝᱜ ᱥᱩᱜ ᱥᱚᱥᱩᱜ ᱦᱚᱢᱟᱭᱤᱝ ᱢᱚᱝᱩᱡ ᱡᱮᱱᱟ ᱦᱚᱵᱞᱟᱝ ᱛᱮᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱥ
Палатуғы ғайықсы ерігі ба ғачына зұңды әттіңі күнгі ми қысамзығы ұстыңа цық дамшың чинил жәнап ерігі әттіңі қысамзығы ра ұштығышыл таң чуазығы шепір ғайықсы ерігі әндейді қан жәті мекін долы. Дейну жәнгі күнгі чәті ақа дымы лоблыңғы ұрғошын ғыштыңа Харин дилаканы лохын чэмбу бла туын цунжина гэфцы иргуанды хсиг дэнгдулийны хичинзгэрла. Харин дэгдэгна бла туыг цэнжиг цуа хсиг хачынгэ шкэпудэмуйны дэнжазгэр. Куанжина томайын мушун тансг. Тома цугэн куанжина аргами хсийны мэцэл ил сусуны юнуг джумбу цангмагэн куа дайги цамэлэг. Тангзга кунгэ ломазгэ нэнжгэ кунуфгава Kungginjina arangge lokhun chemu plato unjina ron khugzig sintangse lona yache sonu ge plato ganya tungge tanga yongni matsal khargal homa chu tang nyamte ta nyen tungge choka yingna nyen tung tungge xi chinga ngina chambar ro zi zige zigen gornu jigni kungginjina khwa ge tsar signi ngarsi zi jigni changma ge khung hanila songsong zi doli changma ge jina ta sungi ta gyanlgin jina ani li thong chubi ko nu shkar de ta changma ge hinu gyanlgin jina ta jina khir shig songs kong de ta qashtan ni do nu go do chik ga namba ta jina yang chani ri pa wa jwa na chu la ngar jin sam jig she ko nu tang kan nin ja ni den ja sir hari to ko chong chong cho de nang jina pu jar jim ge ri pi kar kong ga kalam ni nablang chani ri pi sam lu lokin che mu pla tu se ko nu ge chi sin de chi chong ot si tang dar to ko chong chong changma ge yela zong tang a Ri kongwa chunjina, xamchi kong yu kizina, pheksim ge jankam sinni, nubung gu xamchi chakshin zi yu ka. Di jenga chukwa chongchong changma njina, nar suni, lupchin jimnu jini, kong ge xamchi ndi, shibta jingja yu ngariwa yin.

0: ngechi ta te tan kri tan to ya ta ti kma ta
1: re
0: ta ni dang ina ta jimbur ko ngechi di ngwa tong khana yong khon du gi ni mar na re en ro ta ngechi ta te ja chi ja o tan kri mo to go mo
1: re
0: ma to di ta ta te de ina ngo mi ta chi maram bo ju ta ta ti chu ni ko ta ji na ngechi chi bo di mara tra ve ma ju yong ta ga kan chen da yo mo ni ta en di ni ta ngechi ta kulam kula khani ni dang rest mai ya
1: re
0: yinna tarung tati waran yoku nu nyen tokin nandaga tachia tundi tsuko ta nyedang kanze yoku nge chi sawo taku stiyamo
1: Ri
0: Ataf shio zho se titsa da din tati muzi kita nge ge shio son zhoku nyen toka se kita nyedang lak cha kanze kita nga yoku ucha te chikin zho di ta nge cha kabar jiawan ta
1: Ri
0: Kabar jiawan di ta nge cha lama ujin son te son di ta nyedang lak cha kanze kita nga dandigo
1: Ri
0: Dandigo di nge cha ta sondik shiron ko ta chi Toyun ni chinga sanda zin mab zongi. Uchandi yuga jirmad ngastong kama cho kacha chadu tra gyoga, cho chik sona awa aga dini gong. Tango cha manchok da nyentok warka toptang di chonong ko kacha fiyatli nga.
1: Ali?
0: Idi da taga chokka lama chona zi, tango cha zanjok nga zi yindik chonong oya chokka zi. Tango cha mara ngastong kama tono. Ngastong kama tono na da panata zin rumu, ta chu iwa kapar jek ergo. Taga chu iwa kapar jek wana chu iwa kapar jok nga taga ndungu zi yu nga di. Maratong kano na yu dhida chu yiwa tondi yang uchi pshan na chokkati.
1: Ri?
0: Daga te nar masu nyu shiipa ngomi tondag dhimu rel diyo na nga chi yiwa mati niyo rachu di chukun mar.
1: Ri?
0: Chi pshan na mar. Da daga nyatanga na chi rung nar sondi goga. Daga nga chi yina kirge triya toktangwa yina chu yiwa kabar jak argu. Da wachan dhani kacha chazi traji yoga diyata. Da ku yiwa jak kabar jak murgu. Daga cha yiwa zi cha ko daga yina ma ko ngarge karma yinda. Ko ngarge tondag cha ko ngarge takchondi. Da cha yiwa kabar jak murgu si. Tēn dhik shiong tā ngay chi rinpi rinpa kabda yin dhiyā. Kabda yin dhik shiong tā tōnda gu nī gōmo gu dā tsī dhīl. Tī tsut dhī dhik shiong tā ka chō tē dhī gāng nā yō. Chū tōnda gu chā dhī khu yō. Chō rukhā sā yō dhī tā ngay chi tā rūk tū nio mō. Yī dhī tā ko nīmūn dhīmū dhī kī tī tsū kā lā kā nī ko lā kī jī kār nā zā nā yō. Tā tā gu kō tā dhī nī mā rā yōng wā dhī. Sō dhī kā nī kār gu dhī dhik shiong tā. O tā chē chī trā khu jū tōnda tā ku pārchir kō ngār gu shī gī dhī nī Kurga tsara tiri ngisa gachab shajidri. Shajidin dinga chi taga tatimu tondag yoga tagde chondinim jatsag zhindri diyada o tati tondag da kulina yin zinaga ko kurga chadagonogo ta rangargirga kinjaza langayi. Taga ko tin namo ta ndirik tara yondini ta lagndagiri mendikyon dewi gabcha hara dintib chino songkama zay songkaron taga ta chaga chivzonga ku kiya zinaga sara ngisa chi jyotondro kurga kilayani tamudari.
1: Nari?
0: Taga inna taga ti chutun ta nge chi li ka chi rung tsa anzi ya lindu kona man.
1: Mari.
0: Yo dini taga ta nye la la tang san timu zega mo o ku mai ko chik den khan chik so ko chik chik so muk chik so zega mo.
1: Mari.
0: Yidi nge cha ina taga tondak che chung che zi na den khan mei chutun zi li na mar.
1: Mari.
0: Den khan dan na chuk zhang dik so ta agzut kagum hanab zhang dik so on dari dimu yo chun denga ro zini che rung. Yidi na taga ti nang dayang na ka in zha zi yon zhe.
1: Mari.
0: Na ka tang u ma u in na Kyo rangar girka zegoon tataag nyedang ganaashti dindu kero. Chadoon di ki lantan ju taachig rangar tukha kiindaz lantan u rimu.
1: Ranga chon chata, ranga kilini.
0: Oya, ranga chon chata, ranga kilini tang. Tae saani yang chum naashtar son di chum zi, zegi zi taachig yang mo jaziri ya. Tata gogo di den khan cha che rongi, kyo gana jiri taazib ki lantan u da. Rangar girka ki lantan u tanya, zegi zi taa chum tadi rangar girka ki lantan u taaya.
1: Nari?
0: Yang. Taachio kherte o ngaarin jo jizig tumu chum zi chayon maada. Tegi zi tachu rangar ki kilangu da, ta nga nga chi den khuang ta nga chung hana kuru kuru zi kilangu na nga ta rangar ki kilangu nga yang kog.
1: Ri?
0: Tamu indik chi nga ta nga chi jyotan da dribi, zi ngar nga indik chi nga kubda cha zi ta taga ku iwa kabar jag murgu zi ta nga chi rinbi rinba jyotan li son da mo. Taga li son di ta taga nga chi ko taga da kuru kuru gacha trindik chi nga ta la tara joji ki yigin don o taga ta di tonga ma ma chin ten ger kub ku chachup chachum ka tangani cho tuntun denga rog, cho denga rog, taga cho dewi kainanke sonon denga rog zi ta, kuru kuru indi kyanu ko sawu dako indi kyanu doni ta, tazu ka tumli nari. Tar taga ta shazibu nogu, ta kurge ina rewa zi jaga ta, ku karsan lagandugu rizu mindi kyanu, son kanga naa sonu kanga ta, torlog zi ta ku jaga zi kya sonu. Njungtar ta taga, jesan jirma ngak tong kanga ina njaga ku, chapa zi yangmo zi cho ju kwa dhin che zi ta nge cha yara zi yar zin ra zi diya wii. Tamu ita ta taga ti cho dhun ta nge chi liv zhaga dhini 바코 때가 손이 돈친 디라칸 디라칸 가로긴 처럼 커커링에 지다 렘비 렘반 돈 대로 다 아니다 니마 좀 살아 권고기 잡다야
1: 에이
0: 너치 고르모스토 야르모케 차파차타 더무즈리 때가 니 컴톡 쳐준 더무즈리
1: 에이
2: 자침 희피아
1: Рекилиги тачу конни шалиону цагнини шону гыркынчырка жөзүндө няниона дарлык зун жимил мыктын кын гыч жөпчүп дине топан амбай нара таң эңи лордава талин пемпин шигни ма тоңсы сырзы дедин агун кардинги шара канвамы хам ии серважынты ажачир ондук ма цок кырги денжигра ада дерчикин сова гыч эти чүшава кан ма жоккону ян хитип тайдана чу конна шаку кычычу дар жимил тоңдылан сонжина лохчикынга жөзүндө жачап кигисона Tafti saftin jokka jikik maang xindu shkanchir ka shogri se koka.
0: Zil,
1: zil. Atidana ta chora da yang saagni ga kargi pichabde nyan tokka gali shkang na yoni da maang tsokka kargi denjagra kipindib songchubi yikuni indamu ga chamzang ga martnazgin bingi tani chutina ta rang saagni ni indamu ga shkanchir ka jojindu ti saftin jokka maang nu ga jirchinda ka nga tako ka maangwa ser jirgo ta chayi takchulay go ganda da shkanchir ka jojindu jenyong ahtang go ga te korni chuk habdazgi na.
0: Zil, zil, donzim ba ti takarni nga yang Акачаза чонтун жэко.
1: Эри.
0: Тэй натага таучи таур кинчэрк тондагтым жон кони жертин цууру чызыры дина таучи цуу мацуга тго. Та жмаранг гокайн на чокко, кемтайн на чокко та логмук та жона токтан ури. Ипай на таучи чунчунг зэгона та чырта лангкурина таучи чырта лангкур та куттан тарджимни та тим чырта гы демник нанжо. О лангкур кейна лангкур к демник нанжо за дэгжо. Lankur ki nga tsegat achin mev zhegdiw. Tag ta chundi rawa rishkur rinan suna kanga gu gu zhegdiw. Ti takar kini jachi masuk sik zab govya. Ta taga kuni uchi fya kodi ti kyotun di ngonguk ki tseta ta ngi tarlag zong di jirmung martung kanga fya wa kama zi dimnuri.
1: Adi?
0: Ta taga tumlik fyokka ina choka taga ranga denjik fyokka ina choka ta dekir soso, kimtang soso ну гер сосо тангечи рымби рымба тагде чачым көп жок кайна тангечи тапдагын дуянар я а таг ти настырта та мансук кайна та тангечи сиг жапчып жаз и керонта ронранг гыннур көп жок ата чи түксүн зой та сиг тами семазон көдүрэ таг та не 20 мартон кана тарга таг рымби рымба та ти ленег на не мазы он марда та не мамана ota targun nyam mam mang go ta chen di dekr so so na tang che gong gong gor go dina yo ta lab zin bong go da ta nyam ma ni sum sum je gum thoni tang che di dekr so so na ta di lab ka so so and go an jo ner ya do ka ma chok je ner ka ta den ja che ta ta so ne che ta ngi cha nyam go ni sum sum je mina nyam go ni zum mina tang che do de ya fon de che ro dekr na zo ta lam ka na ta che ta demnik tang ayo ta lang khur ke demnik tang tang ayo ата чанге чирим бижим ба та инжонду мо та карте лон курк демник чанадан ван та чөрти демник чанадан ван юна та та те гомо та лука мо то кумаш ндуга та те ни та бу гидаре та ти го чо кабр джоб зе та виен ма та то имаш ндуга обе
1: ри
0: маш ндуга дине чи тирге ма та е кир киламин ди чо та ангом ди та хэ та шо гарун мо не еги на хо дини та еги прини чо та ан еча тарлыг дун жермен нак тон канга ин тэгэн даргун тицэндэ мэндэ мэгтангата дэнжэк шоккэнгэча тан динатэрэ ёнгэ чулан кыркэ зэдэ мэ мэнэ чумчэр тагэ дэмник лагмэгэ тикэнгэ тэгэ та чумчэр та анкэрэ дэмнигэ дэрмэ мэгтон канэ гэр суа та норкэ тицэ гэйн на чэн алтэ мэгтон та дэрмэ мэгтон канэ лагнэ кэр дита мэчи екэр пилам мэндэ тэм та сэр дэн рэ тан эри
1: эдита
0: мэгэ тонэ дита мэчи тини ён та чутэму маржэ ади токтамори токниба моё синма тачи кечдона там чагдона та тади чо джетон зен кондо камозин дита мерчи чо чон кырге коп дата дин мажи бут
1: ри
0: тамуз та тавочи там ди чоттон ди ел ме годи дита си камозин дита анда ми джерма том тарден не сон нин ток кам кармаза ке имис энжой годи дита та камо камоз рит енни го когда та уча рока ма цокри та джерма мактон кам хастри немджир индик керо та мечи туксын розун та жан харжык рок сержык дин ям дета та харсыр инди черо дендин до тамо да дин чо аңе сонгэ та нектон кай янна та кап дэг инди ям мондо ка мантэ гэн ти дэ тан дэн дэ лени
1: ари
0: ти чо та ту нэ дэ ням дэн дэ дин дэ на та ми сон та лэг дэ мао хар дэн дэ чэ дэ дан та учи тон дэ та མང་ཨ་ཏ་མར ཉོ་ཉོ་ཉོ་ཉོ་ཏ་མེན་ནི་མང་ཨ་ཇིར་མ་ཏོང་དེ་ཁ་

0: 이야기가
1: 그렇구나
0: 하시든다
1: 뭐냐 화든도지
0: 화든도지 야투부 화든도지 아히크
1: не тормозишь, это не держит. Не держит. Не
0: держит, не держит, не
1: держит.
0: Не держит, ты куда не Я, не держит, ты танк лейджина. А танк хит. Не держит, ты танк лейджина. Не держит, ты танк
1: лейджина.
0: Yatani, Joa, Joa, Mutu, Lurgico, Nito, as in the war. Work a Lurgigan on a Tangtung Jau Segunda, work a Samba Truma Pinkerella. Dinner Tangtung Jau, don't be Samba Tuftinsk. Don't be Samba Tahansk. Turkic. Ahiga. Я. Тангтун жауга домби самба танс. Нахчызым танс, хансым танс.
1: Зго. Зачем я так гоню? Надо делать, что ты убьешь.
0: Dangs, yeah, the dangs, you went to a nomo drago. Turn on with tongue and wunches ga, some drago. Your hint. Tongue and wunches, tanka and wunches. A tahi, tanka and wunches.
1: Tahi,
0: tahi, tahi, tahi, tahi, tahi,
1: tahi,
0: tahi, Тем дит тгсэнэр.
1: Тем.
0: Тэрэзи.
1: Тэр кэнгэдэ.
0: Тэ. Тэ тань кэйчэна. Я жигтэн.
1: А?
0: Жигтэн.
1: Жигтэн чип дизэнэр бадилэсэр.
0: Жил. А. Арэ.
1: Айнэргу жигтэн чип дизэ.
0: Жигтэн чип жил. Я. Та таратан килечина тахи вжил стемдил ты жигтэн вжил тэр
1: стемдил гүтэ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
та азун хаагун дэ инги наян цэгэз мэхтэн нэмэ цэгэ гаян ди цэрэн аману гэртапкэ нэма рэрэ дэ ргэ кун ши жэгдэн ялун дэгэн жэг юдэян хаджэнгэ хзуузгэрэ. Хсэм инги на гэтю и гэти гэркэбрэ. Ртуэнгу цэхэну гэвжэгэ гнам шиндэ инги на чэгцэ чэну гэн гэтю тэн мэнцэм нэдэм узгэрэ. Кэтэн гэтю и наян гэнтэпгэ нэнргун сири цазу и гюнда хаджэнгэ хзуузгэрэ. Гэтю шэтэнгэ тэнэйэн даму инжуудзэ, чунгшгэм ичэ, дэмэ цэгэ тэчэ чэгцэ ла сухуа янлун дэнугэн гэтюн дэдгу шцууи гуни. Дан жүгмүй дэгдэн жанжа, чэгцэ чэнугэ лэжжун шэпа, жэцэ чэнугэ жүндэр шэпа чэ штэнгүгэ гугэ. Гэтю шэкунугэ горымгэ чуэтэ кэтэ сэмдэн цабдэн жанжа, ху тунтха лэнгэ, гуэн курва. Тэнг чэпа чэ шунна нэртэн гэтю шэнцэмдэ бжэгназэнгэ. Жива му инги на динды мэнбиг ни цинды шунгдан на дитугды мэнбахтун гуга. Та азу хнянга на тунды инги на нам янг лурдига шунгу ни тамузгиян мар. Ти на нана нянда хтун сын нугартапгы гэтэрэнг хнянды мэрди нуга нан цитаму шунгдан на дитугды мэнбахтун гунды хачангар зузгар. Хчиг инги на ланжиг нган нинды гуджи цацу та жанканды мэрди гэ сэм цабгэ. Ugu tungdi, dima cika dan gehtyo dan ngaytub meynara. Da ngarjin zhangkan da mardi ni ugu tunglin matub ni. Damu gag ni ci xiong dang na da nyang khachim di chigin kundun mandang nugar ngun ci zikr. Ganywa mu indi na da jirtin mkhi barin goyin kurwa dan li yung nyanpa. Ngachi yang yang zirwa nyang dang cil lorji gan yugba dan lorita daywa. Нянжи мэрнюн бачи нэ даглабан дэ гаян кундун шэпэр хэртин тэпгу нүгэртэгэр. Хсэмэн гэна жанкан дэ насгэлонуадан. Да цэрнуэн гэу нүгэ цурвара, агу сэмгэу нүгэ цурвандад гухтива дин цунсэ да азу чакара ргэв. Дэнэй лугва чила нянчу рэнжинга насгэлонуаджи нэ нянла чаггонбэ нянчу рэнжинга насгэчгэн сэм нүгэртабгэ дэла дурнан чэнбу игуга. Вжэнгэна анамши цава чивиш гапс мэнтэд үгэн гэгба дан үгэхтунгэн гава. Нянгэ дан цэндэд гүн чихба аргэй кун ши дэдэн алунгэ дэгба дан лэнжэгсэ вдэл дэдэн ngэсу инара лэнжэгсэ нжу мэтэба. Арнгэнгэна чихэн тува суг нянгэм чихцэй нэба дан чихцэн тува дан жэнэ саки нэба. Гэдэ чихэл янян панчэг шуа дан. Да нянгшун дэнгэ на алуэрдэ, тушэн алуэрдэ гмава. Чхэнгэр дэнжэг мэнбэг нэцэн дэму шунгдэг на нэжэр анамшиг хэртин тэвэдэ дэнгэй панчэг шунган цунугэртабгэ дитугдэ дурнан игуэгэ. Дуэнгүндэ цхэнугэ жэгэ нянгдэг сунгртюбэйгу нүгэг нэнгэг нэнгэ на лоэн мэшэба дэн, нархэ мэшэба, нанчун мэшэба жэрэ. Хчунгэл пхун кэндэн хчэртэнгэ мэцу кэнзэг инара диндэнгэ затунра нэлэсу, нжуун. Лисцэ чигэ шэбчэг нэцэ ла дурнэн идэдэнгэ либи мунцэг нэнди адартэг дитугдэ нэнзэн итбэдэгэна дицэг жигу нүгэ диркэвлэ гэл идэдэнгэ нянкэм чгэцэ дэтэнгэ сунгчюзгэ яг бузгэ итбэгэ.

0: 자시 메토고자피 와능거티에 쳇
1: 아림든 슈그메타 쳇비 예신치 포냐
0: 와능챙게 포냐
2: 디초나 녀셔등 가르마 섬쩨니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인저클린츠 나샤르통 샤제옌 디초나 녀르치그등 가르마 섬쩨니 디초나 녀르니등 가르마 섬지버 хелкер мелон ленц на штон дейин
3: чончин дара алангыг таансам ке чончин дара
4: чончин дара жэнгэ үшэсэм ке чончин дара
3: чончин дара
2: Дицула нерни дэнг карма сэмчэнни, дицула нерсма вар, сарингер нямжу гучаштам шадеян.
5: Цормын ошкэл гунчэн.
6: Цормын ошкэл гунчэн.
5: Сарингер нямжу.
2: Дицула нерсмни, дицула нерсм дэнг карма ngamni war. Дичина цэри ленцэн штонгжиин. Нямкнамба. Цормуна жангжу нянчэн кэн ошкэла лунчэнчи. Няншэви ленцэн хонда дэнг царсэн. Хэлчи нямбэр гуажэнчи.
6: Таны Бэйжинчи дицула вэдэн ин.
7: Намоги тюнчи. Пэгэги ламне нянчэншу. Тандэлхэнгэни сэншинба ни. 中央密码规则龙清列控给破盖清朗仪